0: πόνο πολίτη. Σ ράδιεμ ένα.
1: Обожуем, говорит. Зарь моря, солнца, рутине.
2: Полиция.
3: Политни радио Ена.
0: Веч полиция. Ин веч добре глазбе.